0: Ты ем едь кривер кваро.
1: Мар мэ пачо.
0: И ти юньо о радио. Пьем чунь кривер кваро.
1: Пьем чунь кривер кваро.
0: Пимар мэ пачо.
1: Пимар мэ пачо.
2: Иван нам юбиру тела.
0: И ти юньо о радио.

0: ам ейкере вэр кваро.
1: Алишани вынью гоку-гоку.
2: Мимар мэ пачо.
0: Ити юньо о радио. Пиом чункере вэр кваро.
2: Пиом чункере вэр кваро.
0: Мимар мэ пачо.
2: Мимар мэ пачо.
3: Иван лам ю бидо тэла. Ирока каму пене.
0: Ити юньо о радио.